0: Есть мертвый,
1: братяшка.
0: Предварительное, промежуточное. Главное, подъем.
2: Принимаем нормально.
0: 10 секунд, полет нормальный.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.